0: Christmas Jam, Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Christmas Diam, Mubarak!
0: Joyeux Noël!
2: La Cristina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
5: Веселый Швён!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!